0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно загибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой ему самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте! Российский бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил в понедельник глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании в Дальневосточном федеральном округе. Подорожание топлива может привести к росту цен в других секторах, но было бы неверно бороться с ним повышением ключевой ставки, отметил Шохин. Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей, цитирует его агентство ТАСС. Напомню, заседание ЦБ РФ по ключевой ставке намечено на пятницу 24 июля. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправтодоре. Там напомнили, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопаснее проехать. Ограничения были введены еще в субботу. На 292-м километре трассы из-за размыва полотна обвалилась часть покрытие, ведутся дорожные работы, пишет «Новый день». Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход-ребенок Сим». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД, 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи Сим обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или Сим обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «Пешеходный переход». В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который в этом году мы отметим 1 августа. Решение о переносе приняли весной, напоминает Ядин. В этом году город отметит 303-ю годовщину. Будут работать несколько площадок. Так, в полдень пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города. Затем там же состоится городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и другие мероприятия. В 20:30 будет дан гала-концерт, посвященный году уральского рока. Полную программу публикует Е1. Все завершится в 22:30 фейерверком над акваторией городского пруда. Есть на завтрак печенье опасно для здоровья, предупредил врач и эксперт по долголетию Диего Суарес, передает издание ABC. Любой вид печенья на завтрак в регулярном режиме может привести к жировой дистрофии печени, отмечает доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара. Также не стоит есть на завтрак различные хлопья. Эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, а также усталости и снижению концентрации внимания уже через несколько часов, отметил врач, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 76.62, официальный евро 87.58.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели, покажет время.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Open up your eyes.

0: Радио Си. Мы всегда онлайн на radio-si.ru.
1: Время. Гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Российский бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил в понедельник глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании в Дальневосточном федеральном округе. Подорожание топлива может привести к росту цен в других секторах, но было бы неверно бороться с ним повышением ключевой ставки, отметил Шохин. «Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», цитирует его агентство ТАСС. Напомню, заседание ЦБ РФ по ключевой ставке намечено на пятницу, 24 июля. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправтодоре. Там напомнили, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопаснее проехать. Ограничения были введены еще в субботу. На 292-м километре трассы из-за размыва полотна обвалилась часть покрытия. Ведутся дорожные работы, пишет «Новый день». Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход-ребенок Сим». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД. 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи Сим обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или Сим обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «пешеходный переход». В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который в этом году мы отметим 1 августа. Решение о переносе приняли весной, напоминает Ядин. В этом году город отметит 303-ю годовщину. Будут работать несколько площадок. Так, в полдень пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города. Затем там же состоится городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и другие мероприятия. В 20:30 будет дан гала-концерт, посвященный году уральского рока. Полную программу публикует Е1. Все завершится в 22:30 фейерверком над акваторией городского пруда. Есть на завтрак печенье опасно для здоровья, предупредил врач и эксперт по долголетию Диего Суарес, передает издание ABC. Любой вид печенья на завтрак в регулярном режиме может привести к жировой дистрофии печени, отмечает доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара. Также не стоит есть на завтрак различные хлопья. Эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, а также усталости и снижение концентрации внимания уже через несколько часов, отметил врач, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 76.62, официальный евро 87.58.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: На Радио Си о погоде, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, дождь, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Оставляем позади очередную влажную теплую ночь в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем плюс 20-22 и дожди снова есть в прогнозе. Что хорошего на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. «Траектория» – квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ «Да Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
7: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Сегодня в Кировском. Филе минтая в блоках. Свежемороженое. 499,99 за килограмм. Сыр «Маасдам». Брест-Литовск. В слайсах. 169,99 за 130 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Этим летом много футбола.
11: А может, еще больше?
12: Футбольше!
10: Уральский фестиваль футбола 2026.
11: Семейный.
12: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
10: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
11: А вечером поем.
12: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
10: Вход бесплатный. 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Пробок пока нет, но появляются первые затруднения на Щерса и Амундсен от машины до объездной и на Ленина от Московской до Гагарина. Посмотрим, что будет через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65. Алганская, Югория. Акции до конца июля этого года.
13: Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 7.18, в центре Екатеринбурга плюс 19, днем плюс 20-22. А сейчас на Радио Си гороскоп на сегодняшний вторник, 14 июля.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
0: В каких странах самые сложные вступительные экзамены? Об этом через 5 минут на Радио Си.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радио Эси с вами. Доброе утро. На часах 7.23 в центре Екатеринбурга плюс 18. На Радио Эси с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 0,25% до 9% абитуриентов.
4: Если те профессора, что студентов учат, горемы кушкаляра, нас нет, не замучат, если нас нет.
5: Реклама.
6: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В Екатеринбурге 7.26, в центре города плюс 19, сегодня днем плюс 20-22 и, возможно, небольшой дождь. Радио Си с вами, доброе утро, хорошего вторника.
8: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
11: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
12: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Он и она.
15: Гармония любви.
14: Он, она и...
15: Гармония семьи.
14: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
15: Гармония.
16: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
17: Лето знает, что нам нужно.
18: Распродажа.
17: Скажем дружно.
19: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 7.32 в центре Екатеринбурга плюс 19. А сейчас на Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Список для нового обмена пленными между Россией и Украиной готовится и по военным, и по гражданским лицам. Об этом сообщила российская омбудсмен Яна Лантратова в понедельник во время визита в Екатеринбург. В Свердловской области объявлено новое штормовое предупреждение. Сегодня и завтра местами по области ожидаются сильные дожди и ливни. Свердловчан призывают отказаться от отдыха на природе. В непогоду быть аккуратными в помещении и на улице. Безопасно загорать и купаться на Среднем Урале можно только на одном пляже – санатория «Линевка» вблизи Нижнего Тагила. Он находится в 118 километрах от Екатеринбурга. Остальные водоемы не проверяли, их собственники не обращались за заключением. Но санврачи все равно мониторят качество воды на 42 водоемах. Фильм «Майкл» собрал в мировом прокате 1 миллиард долларов и стал первым биографическим фильмом, чьи сборы достигли такой суммы, сообщает издание Variety. Картина сосредоточена на отношениях Джексона с деспотичным отцом, отмечает газета.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди. Ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Краснотуре плюс 17-19, в Первоуральске плюс 18-20, в Новоуральске плюс 15-17, в Нижнем Тагиле плюс 14-16.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Смысла по городу мотаться? Сразу в Осмото. Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
1: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-26-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Сегодня в Кировском. Кекс с цукатами «Апельсинчик». Режь хлеб 169,99 за 500 граммов. Сметана классическая, полевское 89,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшие пробки появляются на Трудовой, Губайхинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на объездной от Громова до Амундсена и на Серафим Деревиной от Грузовской до Шаумяна. Самая загруженная магистраль – Ленина в сторону УПИ.
8: Реклама.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
10: Акция действует до 31 июля 2026 года.
11: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 7.46 в Екатеринбурге, в центре плюс 19. Сегодня днем небольшие дожди и плюс 20-22. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – «Площадью под кепкой». Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5:08. С 8 до 9 на Радио Си будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что я где-нибудь ошибусь, сразу дозванивайтесь по телефону 235-103.7, рассказывайте, где была ошибка, как нужно правильно, и получайте пару билетов на концерт «Мировые хиты» 23 июля от «Люмисфера». Вечер в атмосфере 3000 свечей и звездного неба для лиц старше 6 лет. Вашу внимательность на Радио Си проверяем с 8 до 9, телефон 235-103.7. Как повлияет летний паводок на флору и фауну Свердловской области? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук, 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31.07.2026 года.
6: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
7: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
8: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
9: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
10: 103.7 FM. Радио
0: Си. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
11: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 19, днем плюс 20-22. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Дело в том, что рыба имеет геополитическое значение. Об этом заявила глава дип-представительства ЕС Кая Калас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов Евросоюза. Ранее она констатировала, что консенсус по 21-му пакету пока не достигнут, хотя согласование близко к завершению. Ряд стран сохраняют возражения. Наиболее жесткие меры из проекта уже исключены. Франция, Италия и Греция добились смягчения визовых ограничений для россиян. Запрет на поставки российского жиженного природного газа касается только танкерных поставок, пишет «Московский комсомолец». Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, пообещал накануне президент Путин в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Он отметил, что у России очень мощная базовая основа энергетики, пишет РИА Новости. На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что дефицит на топливном рынке сложился из-за прилета дронов по НПЗ, из-за чего работа предприятий частично нарушается. При этом замечал, что в России достаточно мощности для переработки топлива. Между тем, в Екатеринбурге выросли цены на дизельное топливо. На некоторых заправках его стоимость уже больше 100 рублей за литр, пишет Ядин. При этом, согласно сервисам по отслеживанию количества бензина на АЗС, дизельное топливо сейчас можно найти далеко не везде, в спальных районах и на выезде из города. Самая низкая цена – 79 рублей 14 копеек за литр. Самая высокая – 102 рубля. Водители стали создавать сервисы, по которым можно в онлайн-режиме отслеживать наличие топлива, обмениваются друг с другом данными о заправках на форумах. Напомню, чтобы стабилизировать ситуацию, 8 июля российское правительство выпустило новый запрет на экспорт дизельного топлива. Власти Нижнего Тагила помогут садоводам, пострадавшим от паводка. Представители городадминистрации уже встречаются с председателями СНТ. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Разбираемся с каждым товариществом по отдельности. Дороги размыты, мусора много, дома необходимо сушить. Также следует скважины проверять, цитирует градоначальника «Комсомольская правда». По его словам, будут заключены доп. Соглашения с регоператором на вывоз и утилизацию мусора с территории. С местным предприятием договорились о том, чтобы покрыть дороги к садовым участкам щебнем. В Нижнем Тагиле службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Между тем, летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона. Об этом агентство ЕАН рассказала биолог Нина Садыкова. Летний разлив воды не опасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи. По словам биолога, птенцы к июлю уже научились летать. Они смогут покинуть зону паводка. Животные переберутся в сухие места. Для растений паводок это даже плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для растений намного опаснее, отметила специалист. Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19, сегодня днем. Облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Где и как прошел фестиваль скорости, узнаем прямо сейчас. Спонсор «Минута драйва» на Радио Си ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Кия» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной «Лянчии». Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт Neue Klasse, дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M – это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер «Кия» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Кия», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 14 июля, в центре города минус 19, сегодня днем плюс 20-22 и временами дожди. Минут через 10 на Радио Си узнаем, что помогает нашему мозгу выполнять несколько задач в одно и то же время. А еще мы поиграем в день рождения каждый день, а там у нас пара билетов на мультимедийное шоу по турецким сериалам. Телефон Радио Си 235-103-7, вам скоро пригодится.
1: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
4: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
5: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
9: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
8: Летать в аэротрубе Simple Fly.
9: Вместе! Пройти все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
8: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
10: Радугаленд. Репина 94.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+.
2: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 118-784-718-9584.
3: Сегодня в Кировском. Печенье Орео. В ассортименте 69,99 за 95 граммов при покупке от двух упаковок. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: На радио «Си» ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр» «Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшие пробки в Рижском переулке от Московской до 8 марта. На проезжей от Губахинской до Укромного переулка. И на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. Самые загруженные магистрали «Рябина» в центр и «Ленина» в обе стороны.
5: Реклама.
6: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65.
7: Алганская Югория, акция до конца июля этого года.
8: Радио «Си», 103.7 FM.
9: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: Радиусе с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге 8.19. С 8 до 9 на радиусе мы обычно проверяем вашу внимательность. И до нас уже дозвонился Алексей Савельев.
1: Добрый день.
0: День добрый.
1: А вы ошиблись, сказали, что температура минус 19.
0: Ух ты. Ничего себе, минус 19. Было бы очень холодно, если бы
1: было бы, да.
0: Но солнца нет, поэтому да. Алексей, не хватает солнца вам?
1: Очень не хватает вообще, да. Нехорошее лето.
0: А по температуре как?
1: А по температуре слишком много, да. Как в бане.
0: Ну, вы баню не очень любите, да?
1: Да, не очень.
0: Больше все-таки по концертам, по свежему воздуху.
1: Вот это да, это да.
0: А у нас и подарок такой специальный. Сегодня вы получаете пару билетов на концерт под открытым небом «Люмисфера» в атмосфере тысяч свечей.
1: Хо-хо, очень круто, спасибо.
2: Реклама. Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Вашу внимательность на радио ИСИ будем проверять завтра с 8 до 9. А буквально через 3 минуты на радио ИСИ будем определять играющую дату в день рождения каждый день. Телефон держите наготове. 235-103-7.

0: радиусе с вами. Доброе утро. На часах 8.23 в центре Екатеринбурга плюс 19. На радиусе начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, дозвонитесь первым по телефону 235-103.7 и получите пару билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» для лиц старше 12 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 1 октября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 1 октября. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7, телефон радио ИСИ в игре 1 октября. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейные, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.
0: В Екатеринбурге 8.25. В центре города плюс 19. Сегодня днем плюс 20-22 и временами небольшой дождь. Радиусе с вами. Доброе утро. Хорошего вторника.
4: Реклама.
7: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
8: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
7: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
9: Осмото!
7: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
10: Подробности в салоне.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу.
14: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
17: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
18: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
17: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
19: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
20: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
21: Как сэкономить на покупке авто?
22: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
23: Акция до 31.07.2026 года.
24: Телефон рекламной службы 235-09-05.
25: Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. Полдевятого в Екатеринбурге на Радио Си проходит игра «День рождения каждый день». И до нас звонилась Смирнова Тамара. Тамара, а вы где сейчас?
1: Дома пока.
0: Почему дома?
1: Я на больничном.
0: Ну как так на больничном? Где успели?
1: Ага. Ну, где? Вот погода какая-то странная у нас.
0: А, вы промокли и простыли, наверное.
1: Ага, да.
0: И на работу можно не ходить.
1: Да.
0: Я чувствую, вы с пользой проводите время.
1: Ну, бывает.
0: По работе не скучаете, да?
1: Ну, пока нет.
0: Угу. Тамара, сегодня у вас есть повод побыстрее выздороветь, потому что вы быстрее всех дозвонились на Радио Си. А за это получаете пару билетов на шоу саундтреков «Турецкие сериалы».
1: Ага, спасибо.
0: Выздоравливайте. И немного информации на правах рекламы. В живом исполнении симфонического оркестра для вас прозвучат композиции сериалов «Великолепный век», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и других. Встречаемся 6 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играть мы любим, делаем это регулярно, каждое буднее утро. Завтра в 8.20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
4: Доброе утро. Цена нефти марки Brent впервые с конца июня накануне превысила 83 доллара за баррель. Цены на нефть растут на фоне заявления президента Трампа о возобновлении блокады иранских портов и введении платы 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через Ормузский пролив. Накануне вечером открыли движение по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень в Талицком районе. На ряде участков проезжая часть все еще заужена, скорость ограничена до 50 км в час, сообщили в ГАИ. И отметили, что сохраняются ограничения на дорогах в Богдановичском районе и Волопаевском. Новые мощные ливни идут на Средний Урал. Наиболее сильные вновь ожидаются в юго-западной части региона, к западу от линии Нижний Тагил-Каменск-Уральский, сообщил метеоролог Алексей Пулин, пишет Ядин. В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года, пишет Голливуд Репортер. Людмила Гусева, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» – «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 18-20. В Асбесте в Полевском плюс 17-19.
5: Реклама.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы. Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31.07.2026 года.
9: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля симфония в парке. 23 и 24 июля мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
10: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления, чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшая пробка на ЕКАДе от 16 километра до Высоцкого. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. На Светлореченской от Васильковой до Репина. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Космонавтов в центр, Репина в обе стороны.
12: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 8:48 в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем местами небольшие дожди и плюс 20-22. А сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1862 родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдифи», «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. В 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдифь». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовник друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
1: Радио «Си». Золотые хиты.

0: Радио «Оси» с вами, на часах 8.56. На Средний Урал снова идут мощные ливни. Где выпадет больше всего осадков? Об этом на радио «Оси» в новостях через 5 минут. Еще узнаем, на каком пляже можно безопасно загорать и купаться. А еще, когда появится новая версия хоррора «Кошмар на улице Вязов». Ну и после новостей с 9 до 10 на радио «Оси» будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту у нас очень дождливая мелодия «Raindrops keep falling on my head» на радио «Оси».
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
8: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазине.
10: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
11: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
12: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 9:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 19, днем плюс 20-22. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО АН Астра, жилой дом «Футурист».
1: Доброе утро. Цена нефти марки Brent впервые с конца июня превысила $83 за баррель. К вечеру рост составил больше 9%, пишет агентство Prime. Как отмечают эксперты, цены на нефть растут на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Он объявил о возобновлении морской блокады Ирана и введении пошлины 20% со всех грузов, идущих через Ормузский пролив. Так будут покрывать расходы на обеспечение безопасности судоходства. В ответ глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заверил в соцсети X в том, что Иран всегда был и останется стражем Ормузского пролива. При этом согласился с Трампом в том, что за проход судов надо брать плату, но более справедливую. Движение по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень открыли в Талицком районе, но на ряде участков проезжая часть заужена, скорость ограничена до 50 км в час. Об этом сообщили в облгаи. Ранее сообщалось о ряде ограничений на трассах области из-за подтопления. Так, в Богдановическом районе нет проезда от села Коминки до улицы Строителей в Богдановиче. Ограничено движение на дороге Артемовской-Аромашево в районе деревни Бучино. В Алапаевском районе закрыт проезд по дороге Аромашево-Косяково из-за разрушения моста. ГАИ призывает водителей строго выполнять требования временных дорожных знаков. Новые мощные ливни идут на Средний Урал. Наиболее сильные ожидаются в юго-западной части региона к западу от линии Нижний Тагил-Каменск-Уральский. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Урал-Гидромет обещает грозы и в Екатеринбурге 15 и 16 июля, пишет Ядин. Напомню, сегодня и завтра в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. В МЧС призывают свердловчан по возможности оставаться дома в непогоду, отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации. Водители призывают по возможности отказаться от дальних поездок, в пути соблюдать осторожность. Безопасно загорать и купаться в Свердловской области только на одном пляже. Санврачи выдали официальное заключение пляжу санатория «Леневка» вблизи Нижнего Тагила. Он находится в 118 километрах от Екатеринбурга. Остальные водоемы в регионе не проверяли, их собственники не обращались за заключением. Но, как пояснили в Роспотребнадзоре, специалисты все равно контролируют качество воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что почти треть проб не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. Более 37% по микробиопоказателям, около 3% проб содержали паразитов, сообщает «Новый день». В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. Но детали нового варианта не раскрываются. Известно только, что новый «Кошмар на улице Вязов» будет адаптирован под полнометражный фильм, пишет «Голливуд Репортер». Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: О погоде. На Радио СИ спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Злата Печка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города – музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио ИСИ. С вами меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 14 июля. В центре плюс 19, а днем плюс 20-22. И местами небольшие дожди. На часах 9:10. У нас 5 минут до гороскопа. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио ИСИ. И сегодня мы разыграем тайм-карту в парк Радуга-Ленд и сертификат на полет в аэротрубе для лиц старше 4 лет. А вопрос сегодня вот такой. Каждый третий из нас хотя бы раз засыпал в этот момент. Принимать будем по одному варианту. Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Каждый третий из нас хотя бы раз засыпал в этот момент. Что за момент такой? По одному варианту подумайте и набирайте. Телефон Радио ИСИ 235-103.7.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
6: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
7: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
0: На Радио ИСИ о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, небольшая пробка на Белинского от Чёрса до Фурманова, на ИКАДе от 16 километра до Высоцкого, на Светлореченской от Васильковой до Объездной, на Сибирском тракте от железнодорожного переезда до Лесотехнического университета и пробка еще на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали — Ленина в обе стороны, Восточная в сторону ЦПКИО, Белинского в центр.
8: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлурга 65.
9: АОГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
10: Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9.16 в центре Екатеринбурга плюс 19. А сейчас на Радио Оси гороскоп на сегодняшний вторник, 14 июля.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся. Вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
0: Где сейчас самые сложные вступительные экзамены, которые длятся даже несколько часов? Об этом минут через пять на Радио Оси.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:22 в центре Екатеринбурга плюс 19. Разгадываем невероятный вопрос. Каждый третий из нас хотя бы раз засыпал в этот момент. Что это за момент такой? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Алло, приветики.
0: Здрасте.
1: Один вариант.
0: Давайте. Вариант.
1: Во время еды.
0: Во время еды?
1: Да.
0: Это в какой... Какая еда?
1: Ну, обед. Во время обеда.
0: Во время обеда засыпали. Может, ужина?
1: Ну, давайте ужина.
0: Ну, хорошо, пусть будет ужина. А у вас было такое? Или вы наблюдали просто со стороны?
1: Ой, ну, у меня есть дети. Я наблюдала со стороны.
0: А сколько и как часто у вас засыпают?
1: Ой, бывало. После
0: чего?
1: После активности.
0: А, после активности тренировок, да, например. Ага, ну
1: да,
0: вот взрослые часто бывают во время ужина засыпают с вилкой в руках буквально. Как вас зовут?
1: С посоромленной во рту еще.
0: Ага, точно. Как вас зовут?
1: Елена.
0: Лен, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Ой, да.
0: Во время еды, оказывается. Да, каждый третий из нас хотя бы раз засыпал во время еды. Разгадали?
1: Классно, классно, спасибо. Что делать?
0: Во-первых, радоваться, да. Вы сейчас куда?
1: Да, очень-очень рада.
0: Куда едете?
1: Я приехала на работочку мою любимую.
0: Ага, ну вот можно на работочке всем тоже рассказывать, что вы уже выиграли на Радио Си в невероятном вопросе. А чего делаете вообще?
1: Госслужба.
0: Ага, ясно. Лен, сегодня у вас еще повод для радости, потому что вы получаете тайм-карту в парк Радуга-Лэнд и сертификат на полет в аэротрубе для лиц старше 4 лет.
1: Я вообще безумно счастлива. Я Елена Бояршинова с Верхесецкого района разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
2: Реклама.
3: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
4: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе.
3: Летать в аэротрубе Simple Fly.
4: Вместе. Пройти все аттракционы в Радугаленд. Вместе.
3: Прожить лето по-настоящему. Вместе. Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
2: Радугаленд. Репина 94.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 0,25 до 9% абитуриентов.
6: Если те профессора, что студентов учат, горим и кушкаляра, нас нет, не замучат, если нас...
2: Реклама.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: В Екатеринбурге 9:26. В центре города плюс 19. Сегодня днем плюс 20-22 и местами небольшие дожди. Радио Си с вами. Хорошего вам вторника.
2: Реклама.
10: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
11: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
14: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
15: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Телефон рекламной службы 235 09 05.
17: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19. Сейчас на Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Доброе утро. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Дело в том, что рыба имеет геополитическое значение. Об этом заявила глава диппредставительства ЕС Кая Каллас, пишет «Коммерсант». Сотрудники ГАИ провели рейд «Пешеход. Ребенок. Сим» в Екатеринбурге. За несколько часов пресекли 33 нарушения ПДД. В частности, 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом. В ГАИ призывают всех участников движения соблюдать правила. В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который в этом году мы отпразднуем 1 августа. В центре города состоятся, в частности, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург», в 20.30 гала-концерт, салют прогремит в 22.30. 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины из Мундиаля 2026. Петиция размещена на сайте Argentina Out. Ее авторы считают, что представители FIFA – поклонники Лионеля Месси и с помощью судей тащат Аргентину в финал, пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310 10 10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Первоуральске плюс 18-20, в Краснотуринске плюс 17-19, в Новоуральске плюс 15-17, в Нижнем Тагиле плюс 14-16.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: и затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в Диал. У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру 1000 на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в Диал. Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Он и она.
10: Гармония любви.
9: Он, она и...
10: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
11: Гармония.
12: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
13: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на 8 марта от Шварца до Водительского проезда. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. На ИКАДе от 19 километра до улицы Высоцкого. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали Репина в центр, Московская в центр. 8 марта к Ботанике.
14: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
15: Акция действует до 31 июля 2026 года.
7: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 9.49, в центре Екатеринбурга плюс 19, идет небольшой дождь, сегодня в течение дня местами небольшие дожди и плюс 20-22. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю, узнаем, где находится памятник Ленину, который называют «Танцующий Ленин».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «Пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – площадью под кепкой. Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.

Радио СИ, золотые хиты на часах 9.58. Какие страсти кипят на чемпионате мира по футболу? Об этом на Радио СИ в новостях через пару минут. А сейчас на Радио СИ вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

0: Радио Си, 103,7 FM, 10:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 19, идет небольшой дождь. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В Башкирии сегодня отражена массовая атака украинских беспилотников на промзону города Салават. Есть очаги задымления из-за падения обломков дронов. Пострадавших нет, сообщил в мессенджере Макс глава республики Ради Хабиров. Он отметил, что оперативные службы ликвидируют последствия, но не уточнил, какие именно объекты атакованы в Салавате. Из открытых источников известно, что основу промзоны города составляет нефтехимический комплекс «Газпром Нефтехим Салават». Список для нового обмена пленными между Россией и Украиной готовится по военным и по гражданским лицам. Дата не называется, чтобы не сорвать акцию, сообщила российский омбудсмен Яна Ландратова в понедельник во время визита в Екатеринбург. По ее словам, идут переговоры по каждому человеку, которого не могут найти родственники. Отдельно существует список военных и гражданских. Ландратова отметила, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между правозащитниками двух стран выстроены каналы по обмену документами, списками без вести пропавших, посещению военнопленных, по передаче посылок и писем, пишет Интерфакс. Между тем, свердловский губернатор Паслер провел с федеральным омбудсменом Яной Ландратовой рабочую встречу. Они обсудили помощь участникам СВО, защиту интересов уральцев, пострадавших от мошенников, восстановление прав социально незащищенных категорий. Об этом сообщает департамент информполитики области. Ландратова поблагодарила губернатора за особое внимание к поддержке участников СВО, отметила лечение и реабилитацию бойцов в областном госпитале ветеранов войн, рассказала, что Екатеринбург занимает второе место в стране после Москвы по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации. Также она провела личный прием родственников участников СВО, пишет «Коммерсант». В России могут разрешить школьникам ходить на уроки в джинсах и футболках. С предложением выступили эксперты российской общественной инициативы РОИ. По их мнению, повседневная школьная одежда должна быть удобной, не сковывать движение. Джинсы и футболки подойдут для обычных учебных дней. Пиджаки, жилетки, юбки стоит оставить только для торжественных и официальных мероприятий, пишет федеральный телеграм-канал «Школьное образование России». Позиция РОИ согласуется с требованиями ГОСТа, который вступил в силу 1 июля 2025 года. 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины из Мундиаля 2026. Петиция размещена на сайте Аргентина Аут. Ее авторы считают, что представители Международной федерации футбола, ФИФА, поклонники капитана аргентинской сборной Лионеля Месси и потому с помощью судей тащат Аргентину в финал. Газета «Ру» напоминает, что в 1/8 финала и четвертьфинале Аргентина обыграла Египет и Швейцарию. После игр обе команды жаловались на решение судей. Добавлю, что в полуфинале аргентинцы сразятся завтра с Англией. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
2: Реклама.

0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 19, идет небольшой, но уверенный дождь. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами. Сейчас узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио ИСИ ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной «Лянчии». Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт новой классы, дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M – это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: Реклама.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Сегодня уже вторник, 14 июля, а за окном сыро, но тепло, плюс 19. Минут через 10 на Радио Си узнаем, каким образом нашему мозгу удается выполнять несколько задач в одно и то же время. А еще у нас впереди Flying Decibels, The Road, это буквально через минуту на Радио Си.
3: Реклама.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
7: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Этим летом много футбола.
10: А может, еще больше?
11: Футбольше!
9: Уральский фестиваль футбола 2026.
11: Семейный.
12: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
9: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
10: А вечером поем.
12: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
9: Вход бесплатный. 0+.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: На радиоэсе группа «Чаев», легендарный хит «Аргентина и Майка». Кстати, за исключение Аргентины с Мундиаля 26 года уже проголосовало 3 миллиона человек, потому что якобы ее с помощью судей тащат в финал. Это мы узнали из новостей на Радио Си. А финал чемпионата мира в этот раз состоится в ночь с воскресенья на понедельник. По екатеринбургскому времени игра должна начаться в 0-0. Ну, соответственно, в понедельник с утра футбольные фанаты, интересующиеся футболом, будут точно не выспавшиеся. Впереди у нас Гэри Стайлс «As It Was», а прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейны, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все, везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
3: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
1: Радио Си.

0: на радио СИ, Ричард Маркс, Right Here Waiting. Половина 11 в Екатеринбурге. Уже скоро послушаем Мадонну, у которой, кстати, недавно вышел новый альбом. Но послушаем ее проверенную песню Masterpiece. А прямо сейчас на радио СИ новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В Башкирии сегодня отражена массовая атака украинских беспилотников на промзону города Салават. Есть очаги задымления, пострадавших нет, сообщил глава республики Ради Хабиров. Известно, что основу промзоны города составляет нефтехимический комплекс «Газпромнефтехим Салават». США бомбили Иран 5 часов подряд. Высокоточные удары нанесены по объектам в ряде городов, чтобы снизить возможности Ирана атаковать коммерческие суда, сообщило Центральное командование ВС США. В ответ Иран ночью атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. Тяжелая автоавария случилась утром на Екатеринбургской объездной. На 73-м километре трассы легковой автомобиль на скорости врезался в припаркованный грузовик «Скания». Водитель погиб, его личность устанавливается. В облгаи призывают автомобилистов быть внимательными за рулем. Фестиваль «Город здоровья» пройдет в эту субботу в парке Маяковского в Екатеринбурге. Состоится множество активностей, можно также будет пройти различные медицинские обследования. Среди наиболее активных участников разыграют путевку на всю семью в одну из лучших здравниц региона, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио СИ.
0: А сейчас о погоде на Радио СИ. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 19, сегодня на улице сыро, местами небольшие дожди, ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22. В Каменске, Уральском плюс 18-20, в Асбесте, в Полевском плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, времена теперь такие, что ипотека слишком дорогая. Скажите, как можно увеличить площадь квартиры без существенных затрат?
2: Ну, если ваша квартира небольшая и находится в центральных районах, мы можем сыграть на двух факторах. Первое – это разница в стоимости квадратного метра в квартирах с разным количеством комнат. Второе – это разница в стоимости в зависимости от ценового пояса. Но, предположим, у вас однокомнатная или маленькая двушка в районе цирка. Ребенок родился, да еще и бабушку пришлось себе взять. Тесно? Помогаем вам продать эту квартирку и одновременно подбираем и приобретаем для вас квартиру подальше, но и побольше.
1: Александр, а можете привести конкретный пример?
2: Ну, вот сравнительно недавно мы продали однокомнатную квартиру на Большакова, Московская. В хорошем состоянии и взамен приобрели трехкомнатную с лоджией на первом этаже в районе Вторчермет. Эта сделка прошла без каких-либо доплат со стороны клиента. Заплатить пришлось лишь за услуги. Но в некоторых случаях удается совершать подобные обмены без затрат для клиента. И важно помнить о том, что квадратный метр в однокомнатной дороже примерно на 16% квадрата в двушке. А квадрат в трешке будет стоить дешевле еще на 11%. За первый этаж скидка 10%. Хотите узнать, куда мы можем переселить вас без доплаты или с минимальной доплатой? Звоните и договаривайтесь о консультации. Телефон 22-22-181, Екатеринбург.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ».
0: Радио Си.
3: От

0: Конечно же вы.
1: Радио Эсси с вами. Хорошего вам вторника. Сегодня 14 июля. Без 20:11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19. И продолжает идти уверенный дождь. Сегодня день рождения у Густава Климта. Три его картины вы точно знаете. Какую из его картин называют австрийской Мона Лизой, узнаем минут через 5 на радио Эсси.
2: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
3: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
2: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
4: Осмото!
2: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
5: Подробности в салоне.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: У нас сегодня кругом вода. На радио ИСИ только что Аква, Turn Back Time. 10:44 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19. Впереди Бруно Марс и очень солнечная, яркая песня I Just Might. А прямо сейчас на радио ИСИ кое-что про Густава Климта.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1862-го родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдиф» и «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. В 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдиф». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовники друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
1: Радио Си.

0: Girls, которые работают все легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 10:58 в Екатеринбурге, когда прекратятся дожди. Об этом на Радио Си в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 11.02. На радиовой новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Один из крупнейших нефтезаводов юга России сегодня загорелся после удара беспилотников ВСУ. Это Афипский НПЗ на Кубани, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона. Атаке подверглось еще одно предприятие, которое не названо. Там возгорание не произошло. Также в оперштабе сообщили о том, что при налете ВСУ есть пострадавшие. Один человек госпитализирован. Из открытых источников известно, что мощности Афипского НПЗ позволяют перерабатывать до 500 тысяч тонн сырой нефти ежемесячно. Ранее сообщался о задымлениях после атаки ВСУ на промзону в городе Салават в Башкирии в 1500 километрах от границы, пишет Лента.ру. США бомбили Иран 5 часов подряд. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Удары были нанесены по объектам в ряде городов с целью дальнейшего снижения возможности Ирана атаковать коммерческие суда. Об этом сообщила пресс-служба командования в соцсети X. Уточняется, что применены высокоточные удары по иранским системам береговой обороны, объектам ракетных войск, беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил. В ответ Иран ночью атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. Среди целей иранских военных были системы связи, топливные резервуары, системы ПВО «Патриот», наблюдательные вышки и склады боеприпасов. ГАИ Екатеринбурга разбирается в тяжелой аварии на ИКАДе. Утром на 73-м километре кольцевой автодороги легковой автомобиль на скорости врезался в припаркованный грузовик «Скания». Легковушка превратилась в груду железа, водитель погиб на месте. Его личность устанавливается. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Проводятся замеры, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы, пишет Е1. В облгаи напоминают водителям о необходимости быть внимательными за рулем. Автомобиль – это средство передвижения повышенной опасности. Дожди в Екатеринбурге могут прекратиться уже в конце этой недели, начале следующей. Прогнозы разных погодных интернет-сайтов и Росгидромета различаются. По одним данным, уже в воскресенье-понедельник в Екатеринбурге будет сухо, плюс 23-26 днем. World Weather обещает преимущественно сухую погоду почти всю следующую неделю. Яндекс.Погода и Гисметео со вторника обещают несколько сухих дней, несколько с осадками. По температуре источники солидарны. На этой неделе примерно 20-22 градуса днем, на следующей примерно плюс 25. Фестиваль «Город здоровья» пройдет в эту субботу в парке Маяковского в Екатеринбурге. Массовый праздник проводится третий год по инициативе областного центра общественного здоровья и медпрофилактики. В этом году к участникам присоединятся звезды футбольного клуба «Урал», рассказали в департаменте информполитики региона. Всем гостям выдадут паспорта здоровья, которые станут навигаторами по площадкам. Состоится множество активностей. Можно будет также пройти разные медицинские обследования, включая флюорографию и экспресс-тестирование на ВИЧ. Среди наиболее активных участников разыграют путевку на всю семью в одну из лучших здравниц региона, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19, пока еще продолжается дождь. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: От таких песен на радио ИСИ точно становится уютней, особенно в дождливую погоду. Это Roxette, Milk and Toast and Honey или Молоко, Хлеб и Мед. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вторника. Сегодня 14 июля. С нетерпением ждем конца этой недели, потому что к концу недели от нас должны уже уйти дожди. Впереди на радио ИСИ небольшой музыкальный нон-стоп. Скоро Алекс Уоррен и его новинка Fever Dream, чуть раньше Николай Носков. А буквально через минуту Кайра, Сауа на радио ИСИ.
1: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио 7.

0: на радио Си Адель, чья песня «Hello» особенно звучит под аккомпанемент дождя. 11.29 в Эквиморге, в центре города, плюс 19. Впереди у нас Зейн Малик и певица Сия с песней «Duck Till Dawn». А сейчас на радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «DRL Group», транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Очередь на проезд по Крымскому мосту устранена с обеих сторон, сообщает телеграм-канал об оперативной ситуации. Движение транспорта по путепроводу закрывали с часу ночи по Москве до полпятого утра. До этого сообщалось, что над Севастополем силы ПВО сбили 5 дронов, пишет газета.ру. Движение по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень открыли в Талицком районе, но на ряде участков проезжая часть заужена, скорость ограничена до 50 км в час, сообщили в облгаи. Новые мощные ливни идут на Средний Урал. Наиболее сильные ожидаются к западу над линией Нижний Тагил-Каменск-Уральский, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Напомню, сегодня и завтра в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Ассортимент смартфонов в России может сократиться на 20-30%. Это случится на фоне уменьшения объемов производства устройств ведущими мировыми брендами, пишет газета «Известия». По ее данным, производители уже начали оптимизацию модельных рядов. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На Средний Урал идут мощные ливни, но к выходным дожди должны прекратиться. В центре Екатеринбурга плюс 19. Продолжает идти небольшой, но уверенный дождь. В течение дня сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си найдутся песни, чтобы взбодриться, и это была одна из них, Maroon 5, Wake Up Call. 11.42 в Экимурге, впереди золотая коллекция радио Си, тройка песен из разных музыкальных десятилетий. Удивительно услышать эти песни все вместе. В золотой коллекции в этот раз у нас Дайдо, White Flag чуть раньше MC Hammer, и уже скоро Dire Straits, Your Latest Trick откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт и...

0: На радио Си Дайдо в золотой коллекции этого часа. 11:56 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио ИСИ на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На Радио ИСИ новости. Людмила Гусева, спонсор ООО АН Астра, жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки ожидаются очень сильные дожди и ливни. Это создаст риски дальнейшего подъема уровня воды в реках, подтопления новых территорий, сообщает пресс-служба МЧС. В зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных, более 1200 приусадебных участков, а также 3 отрезка автодорог и 9 низководных мостов. За ночь уровень воды в реке Ницце поднялся еще на 25 сантиметров до отметки 732 сантиметра. При уровне 740 сантиметров придется объявлять режим ЧС в орбите, отмечает «Новый день». Режим ЧС накануне ввели в Камышловском районе. Об этом сообщила спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина. Сотрудники ГАИ провели в Екатеринбурге рейд «Пешеход-ребенок СИМ». Всего за несколько часов автоинспекторы пресекли 33 нарушения ПДД. 27 самокатчиков, а также 3 велосипедиста не спешились перед пешеходным переходом. Трое пешеходов переходили дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили о том, что пешеходы, велосипедисты, пользователи СИМ обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или СИМ обязательно надо спешиваться. Водители обязаны проявлять особую внимательность в зоне действия знаков «Пешеходный переход», пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге начались царские дни. Ежегодный фестиваль православной культуры, приуроченный к годовщине трагической гибели семьи Романовых. Центральным событием памятной недели по традиции станет ночное богослужение у храма на Крови, а также масштабный крестный ход до Ганиной ямы. В Екатеринбург съезжаются тысячи верующих из разных городов России и мира. В этом году литургии и крестный ход выпадают в ночь на пятницу, отмечает «Новый день». Ассортимент смартфонов в России может сократиться на 20-30%. Это случится на фоне уменьшения объемов производства устройств ведущими мировыми брендами. Об этом, ссылаясь на участников отрасли, сообщает газета «Известия». По данным издания, производители уже начали оптимизацию модельных рядов. До конца года компании намерены реже обновлять бюджетные линейки и дальше оставлять в продажу устройства предыдущих поколений. По словам экспертов, при выпуске новых устройств производители будут в первую очередь оценивать их потенциальную прибыльность, отказавшись от устройств, которые продаются хуже, пишет газета.ру. Лень полезна для иммунитета. Об этом заявил старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов. Под влиянием лени снижается уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах, отметил кандидат медицинских наук. При хроническом напряжении люди становятся более уязвимыми к вирусам, раны заживают медленнее, восстановление после болезни становится более длительным, отметил специалист, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: И погоде на Радио ИСИМ, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Си музыка, которую мы любим, и только что из Ебан. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения в этот вторник, 14 июля на календаре, и далее на радио Си. Наутилус Помпилиус.
1: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир. Курорт Увильды». УГРН 11-26-0006-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». Ты же хочешь...

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
2: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
1: Радио «Си».

0: Это Наутилус Помпилиус, только что на Радио 7, далее на Радио 7 Шауса. Прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Рыба меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы меч. Рыбы меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами, но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Доминик Джокер, Делиан Радио Си, Тедди Свимс, но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Рыба имеет геополитическое значение, заявила глава диппредставительства ЕС Кая Каллас. Ранее она констатировала, что консенсус по 21-му пакету пока не достигнут. Стоимость нефти марки Brent поднималась выше $85 за баррель. Мировые цены растут на фоне заявлений президента Трампа о возобновлении блокады иранских портов и введении платы 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через Ормузский пролив. Дожди в Екатеринбурге могут прекратиться уже в конце этой недели, в начале следующей. Прогнозы разных погодных интернет-ресурсов и Росгидромета разнятся. По одним данным, уже в воскресенье и понедельник будет сухо, плюс 23-26 днем. Сайт World Weather обещает преимущественно сухую погоду почти всю следующую неделю. В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который нынче мы отметим 1 августа. Его публикует Е1. Так в центре города пройдут фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург», гала-концерт и другие активности. Все завершит салют в 22:30. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на Радио Сим, спонсор ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в среду небольшой дождь и гроза, северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства «Недвижимость Идеал». Александр, квартира – это товар, а товар, как известно, нуждается в упаковке. Вот что, по вашему мнению, помогает сделать этот товар более привлекательным для покупателя?
2: Если говорить о красивой обертке, то на первый взгляд приходит в голову картинка с хорошим ремонтом. И это большой плюс, когда квартира чистая, отремонтированная. Но как быть, если продавцам надо продать старое жилье, и денег на ремонт нет, или непонятно, какой ремонт надо сделать? Для многих покупателей очень важной упаковкой становится компания, которая рекламирует эту квартиру. Если агентство недвижимости имеет имидж проверенного годами надежного оператора рынка, то это очень помогает продаже этой квартиры. Второе и очень важное. Компания тратит деньги на поднятие и выделение объявления о продаже вашей квартиры и рекламирует квартиру на многих ресурсах. Это дополнительный плюс для успешной продажи. Ну а третье – это профессиональные фотографии и описание квартиры. В объявлении это может подчеркнуть ее привлекательность.
1: Наверное, и сам риэлтор, занимающийся продажей, тоже может стать фактором повышающего вероятность продажи.
2: Да, верно. Многие покупатели приобретают квартиру у человека, с которым удобно коммуницировать, и поэтому, когда риэлтор коммуникабелен, сглаживает острые углы, находит компромиссы с покупателем, помогает ему быстро продать свою квартиру или оформить ипотеку, это очень помогает получить максимальную цену за объект в короткий срок. Бывает так, что у квартиры мало достоинств. Не отчаивайтесь, мы в Диале хорошо знаем, как помочь покупателю купить именно вашу квартиру. Наш телефон в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, только что Total. На часах 12.41 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Амель Бэнд, London Beat и в самом начале Сандра.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina.havailpro.com.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
10: Золотая коллекция. Радио 7.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Мельбенд. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио «Си» инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» «Дивс» 0+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
5: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля симфония в парке. 23 и 24 июля мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
13: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 региональным предприятиям на топливном рынке в Кировской области, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской, а также на Кубани. Предупреждение связано с ценами на бензин и дизельное топливо, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, саратовские компании изменили цены на бензин Е92 и Е95, что приводит к ущемлению интересов потребителей. В действиях краснодарских компаний усмотрели признаки нарушения антимонопольного закона, но подробности не уточняются, пишет газета «Известия». ФАС продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо по всей стране, отмечает издание. Движение по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень открыли в Талицком районе, но на ряде участков проезжая часть заужена, скорость ограничена до 50 км в час, сообщили в облгаи. Ранее сообщалось о ряде ограничений на трассах из-за подтоплений. Так, в Богдановическом районе нет проезда от села Коминки до улицы Строителей в Богдановиче. В Алапаевском районе закрыт проезд по дороге Аромашево-Косяково из-за разрушения моста. Ограничено движение на дороге Артемовске-Аромашево в районе деревни Бучино. ГАИ призывает водителей строго выполнять требования временных дорожных знаков. Власти Нижнего Тагила помогут садоводам, пострадавшим от паводка. Представители город-администрации уже встречаются с председателями СНТ. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Разбираемся с каждым товариществом по отдельности. Дороги размыты, мусора много, дома необходимо сушить. Также следует скважины проверять, цитирует градоначальника «Комсомольская правда». По его словам, будут заключены доп. Соглашения с регоператором на вывоз и утилизацию мусора с территории. С местным предприятием договорились о том, чтобы покрыть дороги к садовым участкам щебнем. В Нижнем Тагиле службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Между тем, новые мощные ливни идут на Средний Урал. И наиболее сильные вновь ожидаются в юго-западной части региона, к западу от линии Нижний Тагил, Каменск-Уральский, сообщил метеоролог Алексей Пулин, пишет Я1. Напомню, сегодня и завтра в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. В МЧС призывают свердловчан по возможности оставаться дома в непогоду, отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации. Водители призывают по возможности отказаться от дальних поездок, в пути соблюдать осторожность. Пилот-любитель из Бразилии, совершающий кругосветное путешествие на одномоторном самолете, долетел до Магадана. Об этом сообщает сегодня международный аэропорт города. Александр Фрота хочет стать первым бразильцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете. Его путешествие началось в Форталезе 120 дней назад. Из Магадана он уже вылетел в Чукотский Анадырь. Затем полетит на Аляску. Завершающий этап кругосветки – возвращение в Бразилию, пишет «Москва-24». Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
2: Реклама.

0: Ростовский Паривит. Екатеринбург, Островского 2/2. Телефон 382-2292.
1: И о погоде на радио 7. Спонсор АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си. Украсят ваш день.
6: На радио Си 5 песен о любви.
1: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывают Вэт.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов, и к музыке очень скоро вернемся. Далее на Радио Си и Фларок.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
6: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
7: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: тропа. На радио Си музыка, которую мы любим, и только что город 312. Далее на радио Си Элтон Джон, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. ФАС выдала предупреждение 14 региональным предприятиям на топливном рынке в разных регионах России. Предупреждение связано с ценами на бензин и дизельное топливо. Служба продолжит контролировать ситуацию с ценообразованием по всей стране, пишет газета «Известия». На Урале из-за паводка затопило святой источник в селе Савино Пышминского района. Он пользуется большой популярностью у паломников, сообщает агентство ИАН. Ушел под воду и сам источник, и вся сопутствующая инфраструктура. Его посещение пока невозможно. В Екатеринбург на царские дни приедет потомок повара династии Романовых, правнук Ивана Харитонова, Петр Мультатули. Также культурные мероприятия объединят писателей, ученых, музыкантов и журналистов. Масштабный крестный ход состоится в ночь на пятницу, 17 июля. США в мае закупили у России сладкой газировки на рекордную сумму – почти 500 тысяч долларов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы. Россия, в свою очередь, серьезно нарастила поставки одежды из США почти в 2.5 раза к показателям прошлого года. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 310 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 310 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погода на радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: С вами радио ИСИ на 103.7 FM, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Дэнни Терезы, Фон Ли Ю, еще «Кардиганс» и в самом начале Пол Маккартни «Yesterday».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
6: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
7: Лето знает, что нам нужно.
8: Распродажа.
7: Скажем дружно.
9: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
10: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш.

0: Это Даня Тараза и Фон Лью на Радио 7 в завершении золотой коллекции. На часах без 5:02 в следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на футбол. Еще впереди Робби Уильямс и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
8: 103.7 FM. Радио
0: Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Вы слушаете Радио Си, 2 часа дня в Екатеринбурге, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в официальном канале ЦБРФ в МАКСе. Он отметил, что правительство способно обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке, а регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Заботкин подчеркивает, что для решения по ключевой ставке важно и то, как ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Напомню, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин накануне призвал ЦБРФ не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Мелания Трамп помогла российским и украинским детям воссоединиться со своими семьями. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет агентство ТАСС. Омбудсмен уточнил, что процесс воссоединения семей осуществляется через налаженный рабочий канал, благодаря которому она контактирует с Украиной при поддержке таких международных организаций, как Международный комитет Красного Креста и Святой Престол, а также при участии первой леди США, пишет «Вечерняя Москва». Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки ожидаются очень сильные дожди и ливни. Это создаст риски дальнейшего подъема уровня воды в реках, подтопления новых территорий, сообщает пресс-служба МЧС. В зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных, более 1200 приусадебных участков, а также 3 отрезка автодорог и 9 низководных мостов. За ночь уровень воды в реке Ницце поднялся еще на 25 сантиметров до отметки 732 сантиметра. При уровне 740 сантиметров придется объявлять режим ЧС в орбите, отмечает «Новый день». Режим ЧС накануне ввели в Камышловском районе. Об этом сообщила спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина. Фестиваль «Город здоровья» пройдет в эту субботу в парке Маяковского в Екатеринбурге. Массовый праздник проводится третий год по инициативе областного центра общественного здоровья и медпрофилактики. В этом году к участникам присоединятся звезды футбольного клуба «Урал», рассказали в департаменте информполитики региона. Всем гостям выдадут паспорта здоровья, которые станут навигаторами по площадкам. Состоится множество активностей. Можно будет также пройти разные медицинские обследования, включая флюорографию и экспресс-тестирование на ВИЧ. Среди наиболее активных участников разыграют путевку на всю семью в одну из лучших здравниц региона, пишет «Комсомольская правда». В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. Но детали нового варианта не раскрываются. Известно только, что новый «Кошмар на улице Вязов» будет адаптирован под полнометражный фильм, пишет «Голливуд Репортер». Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15,17. И завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Радио Си. Там, где музыка прежде всего.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Это Лял Гутенко и группа «Мумитроль» только что на Радио 7. Ну и прямо сейчас я разыграю пару билетов на футбол. Я напомню, в это воскресенье футбольный клуб «Урал» встречается с красноярским «Енисеем». Игра пройдет на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. И, внимание, паспорт болельщика не нужен. Если есть желание посетить этот футбольный матч, тогда прямо сейчас дозванивайтесь первым по телефону 235-137. И билеты ваши. Я еще раз напомню, телефон Радио Си 235-137.
1: Реклама. 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784, 754, 56, 55.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: С вами Радио Си, и мы продолжаем розыгрыш билетов на футбол. Нужно было дозвониться первым по номеру 235-137, и давайте узнаем, кому это удалось. Радио Си, алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Сергей зовут.
0: Сергей, очень приятно. Сергей, как, рассказывайте, проходит ваш день, где вы сейчас и чем занимаетесь?
1: На работе работаем, ведем бухгалтерский учет.
0: Прекрасно, серьезное дело. Сергей, вы знаете, задумался я сегодня, вот как-то уже так хочется лета полноценного. Стоит ждать или нет, вот по вашим прогнозам?
1: Я вообще в надежде живу, что с понедельника начнется лето.
0: Да, я думаю, как и многие из нас. Сергей, но есть одно место, где будет вот 100% жарко, это Екатеринбург-арена. В это воскресенье, я напомню, футбольный клуб «Урал» встречается с красноярским «Енисеем», и вы получаете в подарок пару билетов на эту игру. С кем пойдете?
1: Большое спасибо, я пойду с женой.
0: Супер, желаю тогда прекрасное время провести и еще раз поздравляю вас.
1: Благодарю.
0: Игра пройдет в 17:00 без возрастных ограничений. Напомню, паспорт болельщика не нужен. Но уже завтра, в это же самое время, еще одну пару билетов на эту игру разыграем. Не пропустите.
2: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото и жизнью наслаждаться.
3: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
2: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
4: Асмото!
2: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Беремаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Асмото. Подробности в салоне.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
2: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Garbage. На часах 14:30 на радио Зи новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Сложившаяся на Среднем Урале ситуация с ливнями уникальна, заявила главный синоптик Уралгидромет Галина Шапаренко. За июнь в регионе выпало больше 3-месячной нормы осадков. В июле местами уже почти 1,5 нормы. Вторая и третья декады месяца ожидаются близкими к норме по осадкам. В Екатеринбурге водители подрались на АЗС из-за бензина. Инцидент случился на заправке на дублере Сибирского тракта, сообщает телеграм-канал Е1. Водитель Porsche со статусным номером 007 сначала повздорил с другим водителем, позже накинулся и сломал ему челюсть. Написано заявление в полицию. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сервисам Google, GitHub и Apple. Таковы данные сервиса Down Detector. Сайты этих компаний не открываются, пишет РБК и направила запрос в Роскомнадзор. Пилот-любитель из Бразилии, совершающий кругосветное путешествие на одномоторном самолете, долетел до Магадана. Александр Фрота уже вылетел в Анадырь, потом полетит на Аляску. Он начал свой полет из бразильского города Форталеза примерно 120 дней назад. Намерен вернуться туда же, пишет Москва-24. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погоде на Радио Сим, спонсор ООО «УК Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 19, завтра в среду небольшой дождь и гроза, северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
2: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Modern Talking. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Анна Наклаб, Супергерл, еще Роксет и в самом начале Скорпионс.
1: Реклама.
2: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Оздоровление и отдых на курорте у Вильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. О, Энсенир, курорт у Вильды. ГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок у Вильды. Курорт у Вильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Золотая коллекция. Радио.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Анна на клаб» на часах без 5:03, далее на радио «Си» «Текса», «Самосан», и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
6: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
7: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро Динамо, ДИФС 0+.
9: 103.7 FM. Радио «Синь».
0: На радио «Си» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «АН Астра», жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Нынешняя ситуация с ливнями и дождевым паводком на Среднем Урале уникальна. Об этом заявила главный синоптик «Уралгидромета» Галина Шипаренко. За июнь в регионе выпало больше 3-месячной нормы осадков. В июле местами уже почти 1,5 нормы. Раньше такого избытка осадков в регионе не наблюдалось, отметила специалист. При этом на подходе очередной циклон. 15-16 июля на юге, в центре области пройдут сильные дожди. Подъем рек продолжится. На следующей неделе осадков станет поменьше. Вторая и третья декады месяца ожидаются по осадкам, близкими к норме, отметила Шипаренко, пишет «Новый день». В Екатеринбурге водители подрались на АЗС из-за бензина. Инцидент случился на заправке на дублере Сибирского тракта. Об этом сообщил телеграм-канал Е1. Порше со статусным номером 007 обогнал другой автомобиль в очереди на заправке. Его водитель, простояв в очереди 2 часа, вышел, чтобы объяснить, что это несправедливо. Однако автомобилист из Порше тут же накинулся на него. Об этом рассказала жена пострадавшего водителя. Она отметила, что ее супруг очень крепкий и не стал бить оппонента, понимая последствия. Но после первого нападения водитель Порше уже на выезде с заправки напал еще раз на ее мужа и сломал ему челюсть. Мужчина снял побои и обратился в полицию. На фестиваль «Царские дни» в Екатеринбург в этом году приедет потомок династии Романовых. Об этом сообщает издание «Федерал Пресс». Это Гавриил Дорошин, потомок императора Николая I, а также приедет правнук повара императорской семьи Ивана Харитонова Петр Мультатули. Фестиваль православной культуры посетят десятки тысяч паломников из регионов России и других стран. Также культурные мероприятия объединят писателей, ученых, музыкантов и журналистов. Кульминацией «Царских дней» станет богослужение в храме на Крови, а также масштабный крестный ход до монастыря Ганина Яма в ночь на пятницу 17 июля. Пользователи сегодня жалуются на проблемы с доступом к сервисам Google, GitHub и Apple. Таковы данные сервиса Down Detector. Сайты этих компаний не открываются, пишет РБК. Так, на работу Google поступило более 1000 жалоб, GitHub более 590, Apple около 50. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сервисам из десятков городов, чаще всего из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Московской, Саратовской области, а также Челябинской, Волгоградской и Забайкалья. Агентство РБК направило запрос в Роскомнадзор. США в мае закупили у России сладкой газировки на рекордную сумму – почти 500 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы. Точная сумма в мае – 491,5 тысячи долларов. Для сравнения, в апреле США закупили российской газировки почти на 145 тысяч долларов. Также Штаты нарастили импорт минеральной воды из России почти в 1,5 раза. В свою очередь, Россия серьезно нарастила поставки одежды из США. В период с января по май текущего года экспортировала ее на сумму 22 миллиона долларов. Это почти в 2,5 раза больше, чем в тот же период прошлого года, пишет газета.ру. Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: И о погоде на радио ИСИМ. Спонсоры ПО Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». За окном в эти минуты плюс 19. А завтра в среду небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Кашин». Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. Далее на радио «Зия» Григорий Лепс и сразу после «Юритмикс».
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
7: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
8: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Юритмикс. Далее на Радио Си Рея с хитом Натали Донт. Но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. Заявление канцлера ФРГ Мерца о том, что Россия не будет участвовать в формулировании гарантии безопасности Украине, указывает на тупиковую позицию Европы. Без участия Москвы это невозможно, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки ожидаются очень сильные дожди. Это создаст риски дальнейшего подъема уровня воды в реках и подтоплений. Режим ЧС накануне ввели в Камышловском районе. После сегодняшних дождей его могут объявить в Ирбите. Фестиваль «Город здоровья» пройдет в эту субботу в парке Маяковского в Екатеринбурге. Состоится множество активностей, можно будет также пройти разные медицинские обследования. Среди наиболее активных участников разыграют путевку на всю семью в одной из лучших здравниц региона. Лень полезна для иммунитета, об этом заявил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Под влиянием лени снижается уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах, пишет агентство ТАСС. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: «Три десятки» – такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки» – настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 19. А завтра в среду небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
9: You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: give? Is this a dream, the dream I had of you? Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. Это Радио Си. На часах без 15:04. Самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Эдвард Май, Вика Жигулина, Stereo Love, еще Брайан Адамс и в самом начале Сиси Кэтч.
1: Золотая коллекция Радио

0: На радио ИСИ музыка, которую мы любим, и это Эдвард Май и Вика Жигулина. Далее на радио ИСИ Sunrise Avenue и перед этим инструментальная музыка Кенни Джи.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+.
6: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
8: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Уровень воды в реке Ницце в Ирбите достиг 741 сантиметра. Это на сантиметр выше критической отметки. Глава города Николай Юдин принял решение ввести на территории Ирбита режим ЧС. По словам мэра, на работу спасателей и предприятий это решение существенно не повлияет, поскольку все необходимые меры принимаются уже в течение нескольких недель с момента, когда в Ирбит стали поступать первые прогнозы о развитии паводковой ситуации. Для размещения людей развернули еще один ПВР. Кроме того, в город прибыла дополнительная группировка службы спасения, сообщает «Новый день». Почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправавтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируют от 7 до 10 подтоплений. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась трасса Екатеринбург-Тагил-Серов, которая почти на 12 часов была закрыта для движения из-за подъема воды. В настоящее время подтопленными остаются 39 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов, мостовых сооружений. Жители новостроек на улице Блюхера в Екатеринбурге не могут проехать к домам из-за очереди на автозаправку. К ЖК «Уральский» не могут пробраться ни жители, ни экстренные службы. Въезд и выезд в ЖК и на ЗС «Лукойл» один на двоих. Пробка начинается с улицы Блюхера, рассказал порталу Е1 один из жильцов. Он поделился снимками, сделанными в разные даты. На них видно, что на узком перекрестке машины выстраиваются в очередь вдоль припаркованных автомобилей, перекрывая любой путь для объезда. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа законодательно сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен уплачивать НДС. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такая задача была поставлена главой государства по итогам Петербургского международного экономического форума. Ранее планировалось поэтапное снижение порога для работы на упрощенке. Так, в следующем году он должен был составить 15 миллионов, затем 10. Однако на форуме Владимир Путин предложил сохранить порог в 20 миллионов рублей на максимально длительный срок. Россияне считают богатым человека, который имеет доход около 400 тысяч рублей в месяц в среднем. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник опроса рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Доллар 76,62, евро 87,58.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном в эти минуты плюс 20, завтра в среду небольшой дождь и гроза, северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что Майли Сайрус. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня вторник, 14 июля на календаре. И далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. О, Энсенир, курорт Увильды. ГРН 1127460006166. Челябинская область. Рояжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Уезд Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
8: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что Полина Гагарина. На часах 5:30, на радио «Сия» новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Рыба имеет геополитическое значение, пояснила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, консенсус по 21-му пакету пока не достигнут. Уникальной назвала нынешнюю ситуацию с дождевым паводком на Урале главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, только со следующей недели дожди в регионе немного ослабеют, но в ближайшие дни выпадет еще около 60% месячной нормы осадков. В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади. Работы завершат к сентябрю. Там планируется уложить плитку на тротуаре, смонтировать систему видеонаблюдения и озеленить территорию, пишет «Комсомольская правда». Федеральная антимонопольная служба предложила крупным торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары. К такому шагу антимонопольщики побуждают торговые сети перед началом нового учебного года. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погоде на радио «Сим», спонсор ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 20, завтра в среду небольшой дождь и гроза, северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17, и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Джон Осборн, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Шакира и Ace of Base, и в самом начале Queen.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Золотая коллекция

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Шакира. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Элина Гончарова. Еще впереди на Радио Си Сикспенс на Зриче. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 5 вечера, радио Си на 103.7 FM и главные новости к этому часу. Елена Пипия.
1: Добрый вечер. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки ожидаются сильные ливни. Это создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий, сообщает региональная МЧС. В зоне подтопления сейчас остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных, более 1200 приусадебных участков и десятки участков дорог. В связи с проведением фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге будут перекрывать некоторые улицы. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, с 0 часов 16 июля до 5 утра 17 будет ограничено движение по улице Царской на участке от Первомайской до Дзержинского. 16 июля в 23:30 на площади перед храмом на Крови начнется божественная литургия, которая продлится до половины третьего ночи 17 июля. После службы состоится большой крестный ход до монастыря Ганина-Яр. По ходу следования колонны верующих будут перекрытия. Подробно о них пишет агентство «Новый день». Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла во вторник утром на Екатеринбургской кольцевой дороге. 20-летний водитель «Судзуки» ехал по трассе со стороны Челябинского тракта и врезался в стоящий на обочине грузовик «Скания». Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи, сообщили в ГИБДД. Молодой человек жил в Арамиле. В каком состоянии он был в момент ДТП, станет известно после экспертизы. 41-летний водитель грузовика объяснил, что встал на обочине, чтобы отдохнуть, передает Ядин. Россияне никогда не жили лучше, чем они живут сейчас, заявил экономист Алексей Зубец. Он сослался на данные Росстата, в соответствии с которыми покупательная способность россиян сейчас находится на одном из самых высоких уровней. То есть на среднюю зарплату человек может купить больше разных продуктов, чем раньше. А снижение наблюдается лишь по нескольким категориям товаров. Это говядина, растительное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. Большинство же жителей страны могут позволить себе больше, чем в предыдущие годы, констатировал эксперт. Доллар 76,62, евро 87,58.
0: И о погоде на Радио Сиа. В среду нам обещают всю ту же облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный 4-9 при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Китай, Сиа на радио, Сиа, золотые хиты и кто что. В моде 17.10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет. 14 июля на календаре. А сегодня у нас отмечается День Смородины, а еще праздник хаоса и беспорядка. Ну вот последнюю, наверное, хотелось бы как можно меньше. Сегодняшним вечером из музыки впереди Оливия Дин, So Easy. И через минуту дискотека «Авария» на радио Си.
1: Реклама.
2: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55.
8: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук, 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
0: И о ситуации на дорогах. На радио Сиа спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». Сервис Яндекс.Карты сообщает нам о 4 баллах загруженности по магистралям. Плотное движение на Ленина в оба направления, на Восточный в сторону вокзала и на Малышева к центральному стадиону. А крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от 20-го километра до Высоцкого, на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской, проезжей от Барьерной до Норильской. На Светлореченской скорость потока 5 км в час от Соболева до Репина, на Сибирском тракте сложности от Буторина до Лесотехнического университета и в Верхотурском проезде на проспекте Космонавтов много транспорта от ЕКАДа до ЖД «Эстакад».
1: Реклама.
10: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
11: АОГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
1: Радио Си, 103.7 FM.

0: просто о чувствах и отношениях, в которых тоже не стоит все слишком усложнять. Оливия Дин, So Easy на Радио Си, музыка, которую мы любим. 17:20 в Екатеринбурге, в продолжении вечера с нами «Танцы минус», Амин Ван Бюрен, Кристиан Бёрнс. И через минуту «Бананарама Винус», это Радио Си.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
3: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: музыка на радио Си.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: 6 на часах. Прекрасно всем завершение рабочего вторника в компании Радио Си. Скоро к нам присоединится Дункан Лауренс, впереди Аркада. Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый вечер. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишет газета «Ведомости». Более 17 300 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Показатель в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня, сообщает Роспотребнадзор. После сильных дождей вода в Шайтанском водохранилище поднялась так сильно, что рыбу буквально вынесло на берег неподалеку от поселка Красногвардейского, пишет Е1. Местные жители просто собирают рыбу голыми руками. В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком оригинальной картины 1984 года. Но подробности будущего проекта не раскрываются. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде на Радио Си в среду. Синоптики обещают нам облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, завтра днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
9: I'm still fixing all the cracks.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, на рынке так много риэлторских компаний, а вот по каким критериям нам разумно выбирать агентство?
2: На мой взгляд, репутация компании творит чудеса. Квартира продается и быстрее, и дороже. Я бы сказал, что репутация – это известность в сочетании с опытом работы, временем нахождения агентства недвижимости на рынке. Ведь за длительное время мы оставляем много следов.
1: Да, время работы – это важный показатель, а на что еще обратить внимание?
2: Важное отличие агентства – это его рекламные возможности. Как и где будет компания рекламировать вашу квартиру? Как много покупателей увидят объявление? Хорошо, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье и очень важное – это количество отзывов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника.
1: Александр, давайте еще один критерий назовем.
2: Смотрите количество сделок на одного сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, например, на Домклике. Здорово, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе.
1: Александр, а могут ли ваши специалисты разъяснить потребителям более подробно эти вопросы на примерах?
2: Да, конечно, мы с нетерпением ждем ваших звонков по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Звоните, пишите, договоритесь о встрече, ну и наш офис, как всегда, на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
4: 103.7. Радио Си.

0: Энрике Иглесиас на радио «Сиэх», там, где музыка прежде всего и где уже вот-вот зазвучат яркие хиты золотой коллекции. В сборнике часа Моранди, «Save Me», «Cranberries», «Зомби» и через минуту в самом начале Рой Орбисон, «Pretty Woman» на радио «Сиэх».
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления, чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сегодня в Кировском. Филе минтая в блоках. Свежемороженое 499,99 за килограмм. Сыр Маасдам. Брест-Литовск. В слайсах 169,99 за 130 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Лето знает, что нам нужно.
11: Распродажа.
10: Скажем дружно.
12: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
13: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
14: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
0: И о ситуации на дорогах. На радио «Си» спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают нам о 5 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Восточной в сторону вокзала, на Московской в оба направления и на Малышево к центральному стадиону. Крупнейшие пробки сейчас на Якате от 20-го километра до Высоцкого. А на Березовском тракте Трудовой, Губахинской, проезжей от Барьерной до Укромного переулка. На Сибирском тракте скорость потока 5 километров в час от остановки 13-й километра до Якада. На Малышево серьезные сложности от Мамина Сибиряка до Московской и на Московской. Постоять придется от объездной до Волгоградской.
1: Реклама.
2: Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: автоцентр, глазурит, официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27-34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Золотая коллекция «Радио 7».

0: 2008 год в золотой коллекции радио Симаранди. Save me 17:58. А впереди у нас новости. Лаура Паусини, It's not goodbye. И музыка понятная без слов. В финале часа Ричард Клайдерман, Долан Мелоди.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Сегодня в Кировском. Кекс с цукатами апельсинчик. Режь хлеб 169,99 за 500 граммов. Сметана классическая. Полевское 89,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
6: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
7: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
8: Он и она.
9: Гармония любви.
8: Он, она и...
9: Гармония семьи.
10: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.

0: консультируют специалисты.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
2: 103.7 FM. Радио Сити. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Мы в Екатеринбурге, 18.01. Это радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Добрый вечер. 9 стран Евросоюза предложили исключить из программ финансирования ЕС Международный олимпийский комитет после того, как он предложил допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщает Russia Today. Предлагается исключить из программы финансирования и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Белоруссии на международную арену. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируют от 7 до 10 подтоплений. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась трасса Екатеринбург-Тагил-Серов, которая почти на 12 часов была закрыта для движения из-за подъема воды. В настоящее время подтопленными остаются 39 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов, мостовых сооружений. В Екатеринбурге 21 школу закроют на капитальный ремонт. Их будут ремонтировать постепенно до 2028 года. В администрации города обновили список учебных заведений, нуждающихся в модернизации. На время проведения ремонтных работ детей переведут в соседние образовательные учреждения. Полный список школ со сроками ремонтов публикует портал Е1. 33 нарушения правил дорожного движения пресекли всего за несколько часов инспекторы ГАИ, которые провели в Екатеринбурге профилактический рейд «Пешеход, ребенок, СИМ». Среди нарушителей больше всего электросамокатчиков – 27. Они, а также 3 велосипедиста не спешились перед пешеходным переходом. Трое пешеходов переходили дорогу в неположенном месте, об этом сообщили в ГОРГАИ. Там напомнили, что пешеходы, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности обязаны заботиться о собственной безопасности. Последние при пересечении дороги по правилам обязаны спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую внимательность в зоне действия знаков «Пешеходный переход», пишет «Комсомольская правда». В России стартовали съемки новой музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета – Казетта, одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский. Он влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году. Доллар 76,62, евро 87,58.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: И о погоде на радио Сия спонсор выпуска ИП «Титова» Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка». А завтра, 15 июля, нам обещают переменную облачность, вероятность дождей с грозами, ветер северо-восточный, а при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Злата Печка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Сия» – музыка, которую мы любим, в компании которой завершение рабочего дня будет легким, а вечер всячески приятным. 18.11 в Екатеринбурге. А меня зовут Элина Гончарова. Скоро мы вернемся к музыке. Сейчас на радио «Сия» минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Уникум» плюс официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки, если в полисе нужно исправить опечатку.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Радио «Си». Екатеринбург, 103.7 FM.
0: А далее с нами Падей Мурат, Салман, Time Files. И уже через минуту Владимир Кузьмин на Радио «Си».
4: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Сейчас узнаем, что у нас на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о загруженности в 4 балла. По магистралям сложно на 8 марта. В оба направления на Московской в центр и на проспекте Ленина в сторону Виза. Крупнейшие пробки в эти минуты на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской, проезжей от Барьерной до Норильской. На ИКАДе затруднения от 20-го километра до Высоцкого и от 51-го километра до реки Решетком. А также на Сибирском тракте сложности от остановки 13-й километр до ЕКАДа и на Московской скорость потока 3 км в час на отрезке от Объездной до Волгоградской.
7: Реклама.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
9: АО ГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
10: Радио Си, 103,7 FM.

0: Воды. Мурат Салман дарит нам прекрасное летнее солнечное настроение. 18:24 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Не за горами у нас горячая десятка Анны Романовой. Уже через минуту Blue System Magic Symphony.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina@havailpro.ru.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
6: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
8: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Половина седьмого в Екатеринбурге в компании «Радио Сия». Хорошо, всегда и завершение рабочего дня тоже будет легким и приятным. А далее здесь One Republic, новая вещица «Need Your Love». А сейчас на «Радио Сия» Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня «Рыба-меч».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба-меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы-меч. Рыбы-меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами, но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.

0: Программа «Турман» на радио Си 18.41 в Екатеринбурге. Здесь меньше слов, больше музыки. И в последней четверти часа, как всегда, золотая коллекция. А супермод на этот раз «Tell Me Why», «Spice Girls», «Viva Forever». И в самом начале, через минуту, Ирен Кара «Flash Dance» на радио Си.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
3: Осмотр!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Ост. Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Сегодня в Кировском. Печенье «Орео». В ассортименте 69,99 за 95 граммов при покупке от двух упаковок. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: И о том, что происходит на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит», автоофициальный дилер «Лада». «Глазурит». Сервис Яндекс.Карт сообщает нам о 4 баллах затруднениях. Сложно по магистралям на Ленина в сторону Виза, на Репино из центра и на 8 марта в сторону Ботаники. А крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от Березовского тракта до Высоцкого и от 51-го километра до реки Решетка. На Березовском тракте Трудовой, Губахинской, проезжей, сложности на отрезке от Барьерной до Укромного переулка, на Московской пробка от Объездной до Волгоградской и на объездной постоять придется от Московской до Амундсена.
7: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
8: Акция действует до 31 июля 2026 года.
9: Радио Си 103.7 FM.
10: Золотая коллекция Радио Си.

0: блестящий хаус-кавер от проекта Supermod Tell Me Why в золотой коллекции Радио Си 18.56 в Екатеринбурге. А скоро на Радио Си третий звонок и розыгрыш билетов на джазовый фестиваль. Ничего не пропустите. Прежде будут новости. И через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на Радио Си. Линдси Стирлинг и танец феи Дрожи.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос: по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: Он и она.
5: Гармония любви.
4: Он, она и...
5: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
7: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
8: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
9: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
10: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
11: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
12: 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге 19.01. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создает для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Паводки на Среднем Урале длятся уже третью неделю. В ближайшее время ситуация станет хуже. В июле погода не наладится, считает главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, конец июля, первая декада августа обещают некоторый избыток осадков, но вторая и, скорее всего, третья декада августа будут более благоприятными. Хотя не без осадков, но особого избытка не должно быть, сказала она. На следующей неделе, с 20 июля, дождей станет чуть меньше, но в ближайшие 4 дня до конца этой недели выпадет до 60% месячной нормы. Уровень воды в реках поднимется. В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади. Работы завершат к сентябрю. Планируется отремонтировать проезжую часть, обновить дождевую канализацию, освещение, уложить плитку на тротуаре, смонтировать систему видеонаблюдения, озеленить территорию, пишет «Комсомолка». На время работы организация движения временно изменена. Для общественного транспорта сейчас действует остановка в центре площади, а потоки пешеходов и автомобилистов разделены. Жители новостроек на улице Блюхера в Екатеринбурге не могут проехать к домам из-за очереди на автозаправку. К ЖК «Уральский» не могут пробраться ни жители, ни экстренные службы. Въезд и выезд в ЖК и на ЗС «Лукойл» один на двоих. Пробка начинается с улицы Блюхера, рассказал порталу Е1 один из жильцов. Он поделился снимками, сделанными в разные даты. На них видно, что на узком перекрестке машины выстраиваются в очередь вдоль припаркованных автомобилей, перекрывая любой путь для объезда. Россияне считают богатым человека, который имеет доход около 400 тысяч рублей в месяц в среднем. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник опроса рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Доллар 76,62, евро 87,58.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». А на завтра нам пообещали облачность с прояснениями, возможны дожди с грозами, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы решим судьбу пары билетов на джазовый фестиваль «Послушайте» 12+, на правах рекламы. А для вас под открытым небом развернется по-настоящему яркая джазовая атмосфера, а выступления Варвары Висбор и Александра Ф. Скляра, Максима Пеганова и Саши Алмазовой, а также Дизи Дач Дак. Фестиваль пройдет 1 августа в Летнем театре парка Маяковского. Для слушателей старше 12 лет уже сейчас ваша задача дозвониться на радио Си по номеру 235-103,7. Сделайте это третьим. Два билета на джазовый фестиваль отправятся к вам. 235-103,7.
2: Реклама.
3: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
4: Акция до 31.07.2020.

0: силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
4: А сейчас о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о затруднениях в 3 балла. По магистралям сложно. На Репино из центра на Московской. В оба направления и на проспекте Ленина к Визу. Крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от 20-го километра до Высоцкого. На Березовском тракте, Трудовой, Губахинской проезжей. На отрезке от Барьерной до переулка Укромной. На Светлореченской скорость потока 5 км в час от Соболева до Репина. Такая же ситуация на объездной на отрезке от Громова до Амундсена. И на Московской постоять придется от объездной до Волгоградской.
5: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлурга 65.
6: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
1: Радио Си, 103,7 FM.

0: На радио «Сигра» третий звонок, и на кону у нас два билета на джазовый фестиваль. Ну что ж, настало время знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
1: Екатерина.
0: Очень приятно. Катя, хорошего вам вечера, но больше нечем порадовать. Ваш номер один.
1: Ну, ладненько, спасибо. До свидания.
0: Всего доброго. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Это радио «Си», а это...
2: Анна.
0: Анна, ваш номер два. Можно передать приветы?
2: Нет, я дозвонилась, была первая, сейчас вторая, но надеюсь, я третий раз зазвоню и буду третья.
0: Да, Бог любит троицу. До конца недели еще есть время выиграть билеты на джазовый фестиваль. Пусть вам повезет.
2: Спасибо.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Юля.
0: Юль, рассказывайте, как вечер проводите.
3: Вечер очень хорошо. Вышли погулять, подышать свежим воздухом.
0: Да, сегодня у нас обошлось без дождя и гулять действительно приятно.
3: Да, сейчас...
0: Юля, а еще приятно то, что ваш звонок под номером 3.
3: О, ура, ура, ура. Спасибо большое. Очень рады мы с детьми.
0: Два билета на джазовый фестиваль под названием «Послушайте» отправляются к вам. Вот такой
3: спасибо,
0: замечательный
3: радио-си.
0: Вечер.
3: Очень замечательный.
0: Юля, мое вам ура! С победой в третьем звонке. Вы молодец.
3: Спасибо большое. Спасибо.
0: На правах рекламы. Джазовый фестиваль. Послушайте, это невероятно яркая атмосфера джаза под открытым небом. Для вас выступят Варвара Висбор, Александр Эвскляр, Максим Пеганов, Саша Алмазова и Дизи Дачдак. Фестиваль пройдет 1 августа в Летнем театре парка Маяковского для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир. Курорт Увильды». ГРН 11-2746-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
7: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
6: На веранде появляется чай и теплый пирог.
7: Иногда счастье звучит именно так.
6: Злата-печка. Вкус, который собирает вместе.
8: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: Майкл Джексон на радио Си, там, где музыка прежде всего и где в последней четверти часа нас радуют хиты золотой коллекции. А в этом сборнике Лана Дель Рей, Young and Beautiful, NSYNC, Bye Bye Bye и в самом начале, через минуту, Глория Гейнер, I Will Survive на радио Си.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Лето знает, что нам нужно.
11: Распродажа! Скажем дружно.
12: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
13: Этим летом много футбола.
14: А может, еще больше?
15: Футбольше!
13: Уральский фестиваль футбола 2026.
14: Семейный.
15: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
13: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
14: А вечером поем.
15: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
13: Вход бесплатный. 0+.
0: Сейчас о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит», автоофициальный дилер «Лада». «Глазурит». А сервис Яндекс.Карты сообщает о затруднениях в 3 балла. По магистралям сложно на Ленина, в оба направления, на Восточный, к ЖД вокзалу и на Репино из центра. Крупнейшие пробки сейчас на Трудовой, Губахинской проезжей, на отрезке от Березовского тракта до Укромного переулка, а на ЕКАДе сложности от 16-го километра до Высоцкого и от 20-го километра до реки Березовка. А на второй Новосибирской пробка от Палисадной до Умельцев и в переулке Рижский на отрезке от Московской до 8 марта.
1: Реклама.
16: Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200. «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
1: Золотая коллекция «Радио».

0: Лана Дель Рей в завершении золотой коллекции Радио Си 1954 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждут новости, Evanescence, Bring Me to Life и музыка понятная без слов. В финале часа Виктор Зинчук, Попкорн, спонсор инструментальной музыки на Радио Си, ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 1:09. Это Радио 7 на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Елена Пипе.
1: Добрый вечер. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальника отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду. А это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. Студентам Уральского федерального университета, получившим дипломы с опечаткой, отказали в замене документов. В официальном ответе проректор признал наличие опечатки, однако указал, что она является типографской и не влияет на сведения о квалификации, а также не препятствует реализации профессиональных прав выпускника. На официальный ответ ректората вуза ссылается портал Е1. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар 76.62, евро 87.58.
0: И о погоде на Радио Си. Завтра, 15 июля, синоптики обещают нам облачность с прояснениями. Возможны дожди, грозы. Ветер восточный 4-9 с порывами при грозе до 14 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 15-17. Завтра днем в Екатеринбурге до 23 тепла. В Первоуральске, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Краснотуринске до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вредные привычки Эда Ширана, Bad Habits на радио, все золотые хиты и то, что в моде. 12 минут 9, меня зовут Элина Гончарова, всем приятного вечернего отдыха. А скоро вернемся к музыке, сейчас на радио 7 минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки. Если в полисе, нужно исправить опечатку.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
0: В продолжении вечера у нас длинный музыкальный микс. 30 февраля. «Звезды в лужах» и «Модерн Токен», «Дермот Кеннеди», «Kiss Me». И через минуту Алена Свиридова. Это Радио Си.
1: Реклама.
5: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.

0: Кредстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Дважды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

0: Половина девятого в Екатеринбурге. Приятного всем вечера в компании «Радио Си», там, где музыка прежде всего. Скоро новая песня Зейна Малика «Die for me». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
1: Радио Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.

0: Робби Вильямс, No Regrets на Радио 7. Музыка, которую мы любим и в компании которой прекрасно отдыхается. 20:46 в Екатеринбурге. На очереди у нас сборник хитов золотой коллекции Каладжера, Фейс Алямер и Скорпионс, Wind of Change. В самом начале Status Quo in the Army Now на Радио 7.
1: Реклама. Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Самая середина нулевых в золотой коллекции «Радио Си». Только музыка, проверенная временем. Без минуты 9 вечера в Екатеринбурге. Крис Ри ждет нас впереди. «Looking for the summer». И музыка, понятная без слов. В финале часа «Кенни Джи», «Гавана». Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 2 минуты 10-го. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. В среду нам пообещали облачность с прояснениями. Все те же дожди, грозы, ветер северо-восточный при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Ночь по области плюс 15-17. Завтра днем в Екатеринбурге до 23 тепла. В Каменске-Уральском до 21. Такая же температура в Асбесте. И в Полевском лесном завтра плюс 18-20 градусов.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Нинелли, рам-пам-пам на Радио Си, золотые хиты. Их то, что в моде, а еще всегда отличное настроение. 21:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. В ближайшие 30 минут будем отдыхать в компании только музыки. Впереди у нас Imagine Dragons, Believer и E-Type, Русский размер и Шакира, Objection, Адриана Челентано, Сюзанна. Уже через минуту смысловые галлюцинации. Это Радио Си.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 21:45 в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо, всегда и впереди нас с вами ждет золотая коллекция. В этом сборнике «Three Doors Down» и «Hathaway What Is Love». В самом начале «Queen We Are The Champions».
1: Золотая коллекция «Радио Си».

коллекции «Радио 7». 21:57. Впереди нас с вами ждет романтический вечер. Песня о любви, самые красивые баллады. Элтон Джон в дебюте «Believe» и музыка понятная без слов. Крис Феррис на «Радио 7». «Slow Dance».

0: В Екатеринбурге 22.01. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде на завтра. В среду нам пообещали облачность с прояснениями. Сохраняется вероятность дождей с грозами. Ветер северо-восточный 4.9 с порывами при грозе до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Завтра днем до 23 тепла.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си. Романтический вечер.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

Mea culpa. Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: Это романтический вечер на Радио Си в компании песен о любви и самых красивых баллад. Мы до полуночи в Екатеринбурге, половина одиннадцатого. На очереди Depeche Mode, Precious и Сэм Браун, Стоп. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
0: Романтический
1: вечер. На радио С.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Радио Си на 103.7 FM сейчас о погоде на завтра. 15 июля в среду нас ждет облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛН номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба-меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы-меч. Рыбы-меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами. Но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – «Площадью под кепкой». Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Жиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Madison Square Garden, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

0: Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальник отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду, а это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. Студентам Уральского федерального университета, получившим дипломы с опечаткой, отказали в замене документов. В официальном ответе проректор признал наличие опечатки, однако указал, что она является типографской и не влияет на сведения о квалификации, а также не препятствует реализации профессиональных прав выпускника. На официальный ответ ректората вуза ссылается портал Е1. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77,49, евро 88,53.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной лянчии. Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт новой классы. Дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M. Это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1862-го родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдифи», «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдив». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовники друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейные, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все, везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает Лада Гранта. В тройке лидеров Хавейл Джолион и новый кроссовер Тена Т7. Далее идет Лада Веста, которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник Тена Т4L. Укрепляют позиции Лада Искра и Нива Тревел. Также в десятке лидеров Джили Манджаро, Белджи X50 Plus и Чинган Юни С. Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы меч. Рыбы меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами, но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – «Площадью под кепкой». Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади Революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.
5: Это

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Джиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Madison Square Garden, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

0: Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальника отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду. А это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. Студентам Уральского федерального университета, получившим дипломы с опечаткой, отказали в замене документов. В официальном ответе проректор признал наличие опечатки, однако указал, что она является типографской и не влияет на сведения о квалификации, а также не препятствует реализации профессиональных прав выпускника. На официальный ответ ректората вуза ссылается портал Е1. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной лянчии. Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт Neue Klasse, дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M – это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1862-го родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдифи», «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. В 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдив». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовники друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейны, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все, везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным «Автостата», июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров – «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4L». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров – «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни S». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба-меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы-меч. Рыбы-меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами, но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – «Площадью под кепкой». Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади Революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Джиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Madison Square Garden, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

0: Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальника отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду. А это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. Студентам Уральского федерального университета, получившим дипломы с опечаткой, отказали в замене документов. В официальном ответе проректор признал наличие опечатки, однако указал, что она является типографской и не влияет на сведения о квалификации, а также не препятствует реализации профессиональных прав выпускника. На официальный ответ ректората вуза ссылается портал Е1. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77,49, евро 88,53.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной лянчии. Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт новой классы, дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M – это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1862-го родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдифи», «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. В 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдив». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовники друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейные, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным «Автостата», июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта», в тройке лидеров «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4Л». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни С». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы меч. Рыбы меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами. Но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – «Площадью под кепкой». Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади Революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Жиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Madison Square Garden, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

0: Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальник отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду, а это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. Студентам Уральского федерального университета, получившим дипломы с опечаткой, отказали в замене документов. В официальном ответе проректор признал наличие опечатки, однако указал, что она является типографской и не влияет на сведения о квалификации, а также не препятствует реализации профессиональных прав выпускника. На официальный ответ ректората вуза ссылается портал Е1. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77,49, евро 88,53.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной лянчии. Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт новой классы. Дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M. Это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1862-го родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдифи», «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. В 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдив». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовники друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейные, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все, везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает Лада Гранта. В тройке лидеров Хавейл Джолион и новый кроссовер Тена Т7. Далее идет Лада Веста, которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник Тена Т4L. Укрепляют позиции Лада Искра и Нива Тревел. Также в десятке лидеров Джили Манджаро, Белджи X50 Plus и Чинган Юни С. Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.